0: дымно и наплыва чё-то рамихи, рычаной и рассказал околы брейдов, же пиздать нам полный. Полы свет зейда попросту помечкой какашки. И лишится малый острый, грибнится и мурашный.
1: Скачала дядя Юру пташечка на крыло, накувала дольче виту, накувала в силу.
0: І просив він написати текст, як це й негайно, щоб вас

трассе курят. Молодой веселый, старый сижурят. Молодые веселятся, бо ще будут жить. А стареньким гирку сумно, бо треба йти гнати.

Часто бэмэна, именно мэна, скоро все забудут наши имена. Часто бэмэна, именно мэна, скоро все забудут наши имена.